меня вирус ногтя, беги меня карт, тау послабче, ей дежурища, да ты взудис на токской жами там все, лишь волну сбегудус, тудил не рамон, как ногте стоит лга, илга и рьода, мандарильга укей, тавяс